0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В результате налета повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. Также из-за попадания БПЛА произошли возгорания на территории промышленного предприятия на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе. Пожары тушат оперативные службы. Внесение Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов не делает основанный им мессенджер Telegram автоматически запрещенным или экстремистским ресурсом. Об этом в беседе с «Известиями» заявила адвокат Екатерина Кутузова. По ее словам, действующие нормы не запрещают приобретать Telegram премиум и не предусматривают административной или уголовной ответственности за оплату подписки. Напомню, в четверг Росфинмониторинг включил Дурова в перечень террористов и экстремистов, начата процедура. Дура его объявления в международный розыск. Небольшое снижение цен на бензин зафиксировано на волгоградских АЗС. По сути, цены откатились к показателям конца июня. По данным Росстата, средняя стоимость топлива снизилась с 71 рубля 25 копеек до 71 рубля 1 копейки. В частности, 92-й бензин подешевел с 67 рублей 14 копеек до 66 рублей 88 копеек за литр. 95-й стоил 74,85, сейчас 74,5. Дистопливо теперь в среднем стоит 78 рублей 3 копейки, на 53 копейки меньше, чем неделю назад. Но главное, что очередей к волгоградским заправкам больше не наблюдается. Отменены лимиты. Теперь владельцы моторных лодок и газонокосилок ждут, когда на АЗС разрешат продавать бензин в канистры. Этот запрет действует в регионе до сих пор, сообщает «Высота 102». В Волгограде участились случаи, когда телефонные мошенники звонят своим жертвам, чаще пенсионерам, от имени мэрии. Аферисты представляются сотрудниками городской администрации, сообщают якобы о положенных выплатах, подарках, наградах, ну а потом просят назвать номер СНИЛС, банковские реквизиты или коды подтверждения из СМС. При этом имена чиновников, на которых ссылаются мошенники, в администрации не значатся и никогда не числились в штате, сообщили в мэрии и добавили, что сотрудники администрации никогда не звонят горожанам с предложениями о выплатах и никогда не запрашивают личные данные по телефону. Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду. Как сообщается на сайте журнала Vogue, речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Они появились в начале 20 века как обувь для тенниса. Сейчас они снова популярны. По словам стилистов, такую обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например, с джинсами, джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими платьями и юбками. Доллар на пятницу 79,86, евро 90,88.
2: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня пятница, 31 июля на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно.

0: труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений.

0: и принятие окончательных решений, вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего лично вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
8: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
9: Телефон рекламной службы 52 62 41.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. Волгоградские энергетики сегодня работают в 5 районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском, Советском и Центральном. Список адресов есть на сайте «Городские вести». Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро,

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов саксофоны, из тыквы барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки – работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые, после концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте билеты на аттракционы в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60 57 57. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В компании «Wildberries» подтвердили атаку на логистический центр компании в Волгограде. Регион был атакован беспилотниками ВСУ в ночь на пятницу. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки на склад «Wildberries» нет. Его продолжают тушить. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщает «Вейдин». Приволжская железная дорога сообщила об изменении в работе пригородных поездов, курсирующих до промзоны Красноармейского района Волгограда. Три состава проследуют сокращенным маршрутом. Сегодня на станции «Татьянка» в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть, говорится в сообщении, опубликованном в официальных каналах магистрали. В связи с этим три пригородных электропоезда проследуют сокращенным маршрутом. Поезд 6306 «Южная тракторная» пойдет по маршруту «Шпалопропитка тракторная». Поезд 6301 «Волгоград-Южная» проследует до «Шпалопропитки». 6310 «Южная тракторная» пойдет по маршруту «Шпалопропитка тракторная». Отбой беспилотной опасности был дан в Волгоградской области в начале 8 утра. В регионе ночью также объявлялась ракетная опасность, но ее тут же отменили. Также на время действия угрозы беспилотников были введены ограничения на полеты гражданской авиации в Волгоградском аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении украинского конфликта и подтвердил, что два его спецпосланника Джаред Кушнер и Стив Уитков в ближайшие дни впервые посетят Киев. Об этом сообщает Financial Times. Трамп также сказал, что не уверен в том, предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет «Патриот». «Мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», сказал Трамп. Детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей. Изменения начнут действовать со следующего года в связи с принятым федеральным законом. Он отменил госпошлину за внесение записи о детях. Также, по данным МВД, в последнее время европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых не было собственного загранпаспорта, даже если они были вписаны в документ родителей. Ранее выданные паспорта с отметками о детях действительны до окончания их срока действия. Доллар 79,86, евро 90,88.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе утро всем и великолепной пятницы. Сегодня 1 августа. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Ошибка у вас. 31 августа, а не 1 августа.
0: 31 августа именно, да, сегодня?
1: Ой, тьфу.
0: Ну, июля, наверное, да. А вот видите, как друг друга мы, да, на ошибке с вами поймали. Как зовут вас?
1: Евгений.
0: Евгений, очень приятно. Евгений, ну что ж, я поздравляю вас. Именно вы сегодня оказались самым внимательным. Действительно, последний день июля, 31 июля сегодня на календаре. Дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на аттракцион под названием «Прыгающая машина» в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Большое спасибо.
0: И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавились сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры отдыха Волгограда. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
5: Реклама. Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Уж если строить, то экологично. По ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
8: 540-300. Потолкуйте с нами.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины атаковали очередной логистический объект «Вальберис», на этот раз в Волгограде. В результате атаки возникло возгорание. В пресс-службе компании сообщили, что пострадавших нет, передают ТАСС. Логистические цепочки перестроены. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательные участки откроют в более чем 150 странах мира. Чрезвычайная пожароопасность ожидается во всех юго-восточных, северо-восточных и центральных районах Волгоградской области до конца суток 31 июля. Об этом предупреждает МЧС. Сборные России по хоккею не допустили до чемпионатов мира 2027 года. Решение Международной Федерации касается взрослых, молодежных и юниорских команд, как мужских, так и женских. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову. Ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев. Преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку – «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
4: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио.

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Массовая задержка рейсов зафиксирована в Волгоградском аэропорту. По данным онлайн-табло, с опозданием прибудут в город-герой 8 самолетов из Москвы, Петербурга и Еревана. Сбой в расписании коснулся и 8 самолетов на вылет в Москву и Петербург. Росавиация сегодня ночью вводила ограничения на работу Волгоградского аэропорта. Сегодня Волгоград подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В результате произошли возгорания на предприятии ТЭК на юге города, на складе «Вальдберис» в Дзержинском районе. Повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом. Пострадали 5 человек. Им оказывается медицинская помощь, пишет «Высота 102». Волгоградская прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ на Волгоград. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав жителей, пострадавших во время атаки вражеских беспилотников. У многих повреждено имущество. В ходе атаки выбило стекла в 8 многоквартирных домах на Тракторном. Поврежден частный дом в Красноармейском. В прокуратуре сообщили, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи гражданам. Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает номер +7 960 89 21 020, пишет «Комсомольская правда». Первую российскую вакцину от рака кожи до конца этого года получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук, научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинзбург. В апреле первому пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Пациент чувствует себя хорошо, сообщает РИА. Выездной матч волгоградского футбольного клуба «Ротор» с клубом «Велес» покажут в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба «Сине-голубых». Игра 4-го тура первой лиги состоится на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово 3 августа, начало в 19:30. Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира следующего года. Международная федерация хоккея не допустила до турнира все сборные России. Решение касается взрослых, молодежных, юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. В федерации заявили, что продлили запрет из-за сохраняющихся вопросов безопасности и спортивной честности. Доллар 79,86, евро 90,88.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до +27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. Вот как вы думаете, что же им мешает наслаждаться выступлением артистов? 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. Как вы думаете, что же им мешает наслаждаться выступлением артистов? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. Как вы думаете, что же им мешает наслаждаться выступлением артистов? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего лично вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе утро всем, мы великолепной пятницы. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. Вот как вы думаете, что же им мешает наслаждаться выступлением артистов? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вы наверняка слышали о масштабной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана с Мэттом Дэймоном в главной роли. Фильм хвалят за эпический размах, но в кулуарах часто обсуждают каскадера Дэвин Далтон. Ее рост всего 135 сантиметров, и именно эта миниатюрная 34-летняя канадка дублировала Мэтта Дэймона в самых жестких экшн-сценах. Зачем понадобилась женщина-дублер с такой разницей в росте? Дело в том, что Нолан принципиально отказался от компьютерной графики там, где это возможно, в пользу классической магии кино и приема принудительной перспективы. По сюжету герои сталкиваются с великанами-людоедами. Чтобы на экране они выглядели по-настоящему пугающе, их изображали каскадеры ростом за 2 метра, а команду «Одиссея» превратили в малышей. Сама Дэвин Далтон признается, что эта роль потребовала от нее прыгнуть выше головы и стать настоящим гением в плане боевой подготовки и выносливости. Работа в шотландских лесах была изнурительной, но физическая форма девушки поразила всю съемочную группу. Мэтт Дэймон заявил, что у Дэвин лучшие бицепсы, которые он видел в жизни. И в некоторых кадрах напряженные, мускулистые руки Одиссея крупным планом – это на 100% руки женщины-каскадера. К слову, именно Дэвин стоит спиной к зрителю на знаменитом промо-постере фильма, где герой спасается бегством от гигантов. Дэвин Далтон начинала свою карьеру в Голливуде с того, что через датчики движения оживляла обезьяну Корнелию в культовой франшизе «Восстание планеты обезьян». Дэвин надеется, что такой внезапный интерес к ее персоне поможет сдвинуть с мертвой точки давний спор в киноиндустрии, и каскадерам наконец-то начнут вручать премию «Оскар».
4: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. 40% тех, кто посещает большие летние фестивали и концерты под открытым небом, считают, что так делать нельзя. Как вы думаете, что же им мешает наслаждаться выступлением артистов? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да?
1: По поводу вопроса. Так. Может быть, курить нельзя?
0: Ага, ну курить вообще нельзя, это очень вредит здоровью. Ну вот очень нравится мне ваша версия, действительно, есть такие, которые вот этим самым доставляют неудобства, да, окружающим. Принимаю вашу версию, но вот все-таки говорим о чем-то другом, давайте подумаем.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: На невероятный вопрос
0: Да, ответить. Слушаю вас.
2: Смотрите, моя версия, что нельзя, ну, мешает людям обзору севшие на плечи девушки, например, своим парням.
0: А, то есть молодой человек сажает кого-то на плечи, да, тем самым загораживает просмотр. А как зовут вас?
2: Меня зовут Михаил.
0: Михаил, очень приятно. Михаил, вы знаете, вот у меня был один раз такой концерт, да, вот было очень обидно, потому что уж, простите, не на пятую точку я пришел тогда смотреть. Были сами в такой ситуации?
2: Ну, вы знаете, наверное, да, но приходилось там менять местоположение, как-то справлялись с этим.
0: Ну да, да, я согласен. Я ничего плохого в этом не вижу, если вы не мешаете никому, где-то в стороне стоите. Да, если действительно очень тесный, например, тесная площадь, скажем так, все друг другу плотненько стоят, то это, конечно, вызывает все-таки некий дискомфорт. Ну что ж, Михаил, я поздравляю вас, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Дарю вам замечательный подарок, это пара билетов на выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
2: Спасибо большое, а я Михаил из Краснооктябрьского района, выиграл невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Внимание, волгоградцев и гостей города. Выставка пауков в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также ягуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Базген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие 7 лет. Это инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие, сообщил министр труда Антон Котяков. Волгоградец отсудил у управляющей компании 200 тысяч рублей за серьезный перелом. Тракторозаводский райсуд установил, что 8 февраля мужчина вышел из подъезда, поскользнулся и упал. Получил ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Коммунальщики своевременно не посыпали дорожки песком. Почти 3000 подростков в Волгоградской области нашли работу с начала этого года. До конца года число работающих школьников планируют довести почти до 4500. Школьники чаще работают садовниками, дворниками и подсобными рабочими. Фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь выйдет в прокат в США 18 сентября. Издание Variety отмечает, что санкции против России осложняли международный прокат, но фильм уже вышел в Германии, Австрии, Швеции и других странах. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля – день необычных музыкальных инструментов. Одним из самых древних музыкальных инструментов, ныне существующих, считается флейта. Так, в 2008 году в Германии нашли конструкцию, созданную из костей птицы и бивня мамонта, которой примерно 35 тысяч лет. В конце 20 века в Австрии появился венский овощной оркестр. Его музыканты играют на инструментах, которые делают из свежих овощей прямо перед концертом. Вырезают, сверлят и комбинируют овощи. Например, из моркови делают флейты, из огурцов саксофоны, из тыквы барабаны, а лук-порей идет на скрипке. Во время выступления, чтобы обогатить звучание, добавляют и другие звуки. Работающих миксеров, соковыжималок и терок, а из луковой шелухи создают шум ливня. Музыка венского овощного оркестра не только звучит, но еще и интересно выглядит и ароматно пахнет. Инструменты одноразовые. После концерта повар оркестра варит из них суп, а музыканты угощают им зрителей.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 10 утра в Волгограде, на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. В результате налета повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. Также из-за попадания БПЛА произошли возгорания на территории промышленного предприятия на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе. ФСБ задержала в Нижегородской области россиянина, завербованного украинскими спецслужбами. Участник признанной в России террористической организации «Артподготовка» собирал сведения о предприятиях ВПК России. Под видом сотрудника транспортной компании он провел разведку стратегических объектов в 7 регионах России, пишет агентство ТАСС. Задержанный выяснял режим охраны объектов, содержание, маркировку, пункты назначения перевозимых военных грузов, а также точные координаты складов хранения взрывчатых веществ. Задержанный помещен под стражу. Небольшое снижение цен на бензин зафиксировано на волгоградских АЗС. По сути, цены откатились к показателям конца июня. По данным Росстата, средняя стоимость топлива снизилась с 71 рубля 25 копеек до 71 рубля 1 копейки. В частности, 92-й бензин подешевел с 67 рублей 14 копеек до 66 рублей 88 копеек за литр. 95-й стоил 74,85, сейчас 74,5. Дистопливо теперь в среднем стоит 78 рублей 3 копейки, на 53 копейки меньше, чем неделю назад. Но главное, что очередей к волгоградским заправкам больше не наблюдается. Отменены лимиты. Теперь владельцы моторных лодок и газонокосилок ждут, когда на АЗС разрешат продавать бензин в канистры. Этот запрет действует в регионе до сих пор, сообщает «Высота 102». В Волгограде участились случаи, когда телефонные мошенники звонят своим жертвам, чаще пенсионерам, от имени мэрии. Аферисты представляются сотрудниками городской администрации, сообщают якобы о положенных выплатах, подарках, наградах, ну а потом просят назвать номер СНИЛС, банковские реквизиты или коды подтверждения из СМС. При этом имена чиновников, на которых ссылаются мошенники, в администрации не значатся и никогда не числились в штате, сообщили в мэрии и добавили, что сотрудники администрации никогда не звонят горожанам с предложениями о выплатах и никогда не запрашивают личные данные по телефону. Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду. Как сообщается на сайте журнала Vogue, речь идет о белых парусиновых кедах с узким силуэтом, которые в прошлом были фаворитами американской актрисы Дженнифер Энистон и других знаменитостей. Они появились в начале 20 века как обувь для тенниса. Сейчас они снова популярны. По словам стилистов, такую обувь можно сочетать как с повседневными вещами, например, с джинсами, джемперами, так и с праздничными предметами гардероба, в том числе яркими платьями и юбками. Доллар на пятницу 79,86, евро 90,88.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка ТОР, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
4: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Огарин 125-770-007-0803.
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по профилактике когнитивных нарушений и деменции. По оценке ученых, до 45% риска связано с факторами, на которые можно повлиять. Это курение, алкоголь, социальная изоляция, недостаток физической активности, загрязнение воздуха, высокое давление и диабет. ВОЗ советует придерживаться здорового питания, контролировать давление, уровень сахара и холестерина, сохранять социальные контакты и заниматься упражнениями, стимулирующими работу мозга. Людям со снижением слуха могут быть рекомендованы слуховые аппараты. При этом организация не рекомендует принимать витамины В и Е, омега-3, поливитамины и минеральные комплексы, если у человека не выявлен соответствующий дефицит. По данным ВОЗ, доказательств пользы таких добавок недостаточно, а возможные нежелательные эффекты могут превышать потенциальный результат. Главный вывод ученых вдохновляет. Наше здоровье почти наполовину зависит от наших собственных решений. Вместо покупки дорогих добавок стоит больше двигаться, открывать для себя новые хобби и сохранять теплое общение с друзьями. Все в наших руках.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
8: 543-00. Потолкуйте с нами.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Силы ПВО перехватили за ночь 371 беспилотник над несколькими регионами России. Атаку вражеских БПЛА отразила и Волгоградская область. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. Волгоградские энергетики сегодня работают в 5 районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском, Советском и Центральном. Список адресов есть на сайте «Городские вести». Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 миллион и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепной пятницы. Я напомню, в эти выходные на радио «Спутник» нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Как всегда, будет очень много классной музыки. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 31 июля 1924 года на заставке киностудии «Метро-Голден-Майер» впервые появился знаменитый лев. Его показали перед фильмом «Тот, кто получает пощечины». Самец по кличке Слэц не рычал, а просто поворачивал голову. Ведь кино было немым. А вот 31 июля 1928 года на заставке появился уже рычащий лев. Преемник Слэца, самец Джеки. Студия стала снимать звуковое кино. Первая лента со звуком называлась «Белые тени южных морей». Интересно, что львиный рык на заставке звучал дольше, чем весь текст фильма, в котором зрители услышали только одно слово «Привет». Джеки был кинозвездой, и его возили по разным городам на поездах и на самолетах. В 27-м самолет упал из-за перегрузки в пустыне Аризоны, но пилот Мартин Дженсен и зверь чудом выжили. Летчик набросал в клетку сэндвичи, оставил льву молоко и воду и пошел пешком за помощью. Когда он добрался до телефона и позвонил на студию, первым вопросом был «Что со львом?». После этой истории Джеки получил новую кличку «Счастливчик Лео». В разное время в заставках «Метро Голден-Майер» снималось семеро разных львов, а с 2022 года живого хищника заменил цифровой двойник.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В компании «Wildberries» подтвердили атаку на логистический центр компании в Волгограде. Регион был атакован беспилотниками ВСУ в ночь на пятницу. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки на склад «Wildberries» нет. Его продолжают тушить. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, сообщает «Вэдин». Приволжская железная дорога сообщила об изменении в работе пригородных поездов, курсирующих до промзоны Красноармейского района Волгограда. Три состава проследуют сокращенным маршрутом. Сегодня на станции «Татьянка» в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть, говорится в сообщении. Сообщение, опубликованном в официальных каналах магистрали. В связи с этим три пригородных электропоезда проследуют сокращенным маршрутом. Поезд 6306 «Южная тракторная» пойдет по маршруту «Шпалопропитка тракторная». Поезд 6301 «Волгоград-Южная» проследует до «Шпалопропитки». 6310 «Южная тракторная» пойдет по маршруту «Шпалопропитка тракторная». Отбой беспилотной опасности был дан в Волгоградской области в начале 8 утра. В регионе ночью также объявлялась ракетная опасность, но ее тут же отменили. Также на время действия угрозы беспилотников были введены ограничения на полеты гражданской авиации в Волгоградском аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявил, что его внимание сосредоточено на прекращении украинского конфликта и подтвердил, что два его спецпосланника Джаред Кушнер и Стив Уитков в ближайшие дни впервые посетят Киев. Об этом сообщает Financial Times. Трамп также сказал, что не уверен в том, предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет «Патриот». «Мы хотим, чтобы война Украины и России завершилась. Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире», сказал Трамп. Детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей. Изменения начнут действовать со следующего года в связи с принятым федеральным законом. Он отменил госпошлину за внесение записи о детях. Также, по данным МВД, в последнее время европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых не было собственного загранпаспорта, даже если они были вписаны в документ родителей. Ранее выданные паспорта с отметками о детях действительны до окончания их срока действия. Доллар 79,86, евро 90,88.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного завершения рабочей недели. Сегодня долгожданная пятница. Ну и между тем, я напомню, в эти выходные на радио «Спутник» нас с вами ждет уикенд с хитами 90-х. Как всегда, будет очень много классной музыки. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. Микс. Место встречи друзей.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио.

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Кардиганс». Далее на «Спутнике» Алекс Уоррен. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины атаковали очередной логистический объект «Вальберис», на этот раз в Волгограде. В результате атаки возникло возгорание. В пресс-службе компании сообщили, что пострадавших нет, передают ТАСС. Логистические цепочки перестроены. Центр избирком зарегистрировал федеральные списки всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Избирательные участки откроют в более чем 150 странах мира. Чрезвычайная пожароопасность ожидается во всех юго-восточных, в северо-восточных и центральных районах Волгоградской области до конца суток 31 июля. Об этом предупреждает МЧС. Сборные России по хоккею не допустили до чемпионатов мира 2027 года. Решение Международной федерации касается взрослых, молодежных и юниорских команд, как мужских, так и женских. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков. Западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Никельбэк», еще «Like Ideas» и в самом начале «Мюррей Хит» «One Night in Bangkok».
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобиля «Чанган» в Волгограде.
5: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
6: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
5: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
6: Не ждите, приезжайте сейчас.
5: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
6: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Никельбэк». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» «Вэт-Вэт-Вэт» и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». Арбузы местного производителя. 29,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Массовая задержка рейсов зафиксирована в Волгоградском аэропорту. По данным онлайн-табло, с опозданием прибудут в город-герой 8 самолетов из Москвы, Петербурга и Еревана. Сбой в расписании коснулся и 8 самолетов на вылет в Москву и Петербург. Росавиация сегодня ночью вводила ограничения на работу Волгоградского аэропорта. Сегодня Волгоград подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В результате произошли возгорания на предприятии ТЭК на юге города. На складе «Вальдберис» в Дзержинском районе повреждены несколько многоквартирных домов, частный дом. Пострадали 5 человек. Им оказывается медицинская помощь, пишет «Высота 102». Волгоградская прокуратура открыла горячую линию после атаки ВСУ на Волгоград. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение прав жителей, пострадавших во время атаки вражеских беспилотников. У многих повреждено имущество. В ходе атаки выбило стекла в 8 многоквартирных домах на Тракторном. Поврежден частный дом в Красноармейском. В прокуратуре сообщили, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи гражданам. Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает номер +7 960 89 21 020, пишет «Комсомольская правда». Первую российскую вакцину от рака кожи до конца этого года получат 20 пациентов. Об этом РИА Новости сообщил академик Российской академии наук, научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинзбург. В апреле первому пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неоонковак». Пациент чувствует себя хорошо, сообщает РИА. Выездной матч волгоградского футбольного клуба «Ротор» с клубом «Велес» покажут в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Европа Сити Молл» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба «Сине-голубых». Игра 4-го тура первой лиги состоится на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово 3 августа, начало в 19:30. Российские хоккеисты пропустят чемпионат мира следующего года. Международная федерация хоккея не допустила до турнира все сборные России. Решение касается взрослых, молодежных, юниорских команд, как мужских, так и женских. Ограничения в отношении российских хоккеистов действуют с 2022 года. В федерации заявили, что продлили запрет из-за сохраняющихся вопросов безопасности и спортивной честности. Доллар 79,86, евро 90,88.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью +20-22, днем +28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: таких песнях очень много летнего настроения. И пусть сегодня 31 июля, завершается второй летний месяц, все-таки у нас в запасе еще целый август. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Пятница для многих долгожданная, но впереди у нас моральный кодекс и песня не совсем про первый снег, но про прекрасное романтическое настроение.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330, а полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Моральный кодекс создавал нам особую романтическую атмосферу, а впереди у нас немного французской романтики от музыкальной новинки «Милен Фармер». Ну а прямо сейчас «Горячая десятка» Анны Романовой, где всю неделю мы рассказывали про человеческий мозг, и прямо сейчас поговорим про название структур мозга.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит

0: мозга, отвечающие за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию. Но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушарие мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются «пальцы ног морского конька».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Пусть эта пятница проходит у вас успешно, удачно и, конечно же, в компании с любимой музыкой. У нас впереди Рэйя, Натали Донт. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Почти 3000 подростков в Волгоградской области нашли работу с начала этого года. До конца года число работающих школьников планируют довести почти до 4500. Школьники чаще работают садовниками, дворниками и подсобными рабочими. Названы профессии, которые будут пользоваться спросом ближайшие 7 лет. Это инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие, сообщил министр труда Антон Котяков. Устная часть единого госэкзамена по истории появится в 2030 году. Об этом сообщает газета «Известия». Следующим предметом, где может появиться устный блок, может стать литература. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Дэрон Хейс, Энрике Иглесиас, а еще послушаем Pet Shop Boys и песню «Rent».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград», 60-57-57.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Золотой коллекции этого часа Дэрон Хейс «Insatiable». Скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь, пять песен о любви в 13.05. И еще у нас по плану инструментальная музыка Крис Сфирис и мелодия «Медленный танец».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». Арбузы местного производителя 29,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. При атаке БПЛА в Волгограде, по уточненным данным, погибла женщина. Ее тело обнаружили при разборе завалов частного дома в Красноармейском районе, сообщила местная администрация в телеграм-канале. Госпитализированы 8 пострадавших, из них двое находятся в тяжелом состоянии. С утра сообщалось о 5 пострадавших. Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в Волгограде в результате атаки БПЛА повреждены 1 многоквартирный, 1 частный дом, загорелось предприятие ТЭК на юге города и склад в Дзержинском районе. Между тем, СКР расследует террористическую атаку Киева на мирные объекты в Волгограде и других городах. Следователи назовут виновных, ответственных за гибель мирных жителей в результате попадания дронов в жилые дома. В нескольких регионах минувшей ночью под ударами беспилотников оказались именно гражданские объекты, пострадали мирные жители. На местах ЧП в Волгограде работают оперативные службы. Позднее в местах попадания дронов к работе приступили специалисты мэрии Волгограда. Они оценивают ущерб в поврежденных жилищах и производят замеры оконных проемов там, где ударной волной были выбиты стекла, сообщают новости Волгограда. В центральном районе Волгограда начались работы по расширению улицы Коммунистической до 4 полос. Как рассказали в мэрии, работы ведутся вблизи домов номер 18 и 22, а также муниципальной специализированной стоянки. По завершении работ повысится пропускная способность дороги. Она станет более удобной и безопасной для участников дорожного движения, пояснили в мэрии. Помимо обустройства нового парковочного пространства, на Коммунистической модернизируют светофоры, а все кабели уберут под землю. Операторы связи сделают мобильный трафик мессенджера Макс бесплатным. Это подтвердили в Минцифры. С 1 августа пользователи национального мессенджера получат возможность пользоваться всеми его функциями без удержания платы за мобильный трафик. Такое соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых Мегафон, Билайн, МТС и Т2. Загадочные шифровки радио «Судного дня» вызвали большую обеспокоенность на Западе. На этой неделе станция передала ряд таинственных кодовых сигналов, среди которых были «Даяра Пух», «Пухокорм», «Монархист», «Взяточница», «Мотель», «Боязливость» и другое. Печально известное радио ожило, выпустив леденящий душу поток загадочных кодовых слов, пишет британский таблоид «The Sun». Военная радиостанция функционирует более 50 лет, обычно эфир состоит из белого шума и жужжания, но периодически, в период обострения международной обстановки, в эфире появляются таинственные послания, над расшифровкой которых думают во всем мире. Доллар сегодня 79,86, евро 90,88.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви. Реклама.
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви откроют Доминик Джокер с песней «Если ты со мной». Чуть раньше у нас Spice Girls, Viva Forever. А прямо сейчас Адриана Челентано, «Конфесса».
6: Чтоб

0: Сегодня 5 песен любви завершали The Weeknd, Blinding Lights, и чуть раньше у нас Лаура Бренниган, Self Control. 5 песен любви — это заряд романтического настроения каждый день в 13.05. Совсем скоро послушаем Металлику, Nothing Else Matters. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». Арбузы местного производителя 29,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный? Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: вам и широкий кругозор, и какие-то особые впечатления, а некоторые даже новые иностранные слова. У нас впереди Селин Дион и старые слова, которые мы хорошенько знаем, называется песня «Бонжур, пардон, мерси». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Правительство продлило запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать с 1 августа 2026 года до конца января 2027, сообщила пресс-служба Кабмина. Волгоградские энергетики сегодня работают в 5 районах города. Плановые отключения коснулись ряда домов и организаций в Кировском, Красноармейском, Краснооктябрьском, Советском и Центральном. Список адресов есть на сайте «Городские вести». Волгоградская область впервые оказалась в первой тройке Южного федерального округа по средней зарплате. В мае она составила в нашем регионе 75 626 рублей. На первом месте Кубань, где почти 91 тысяча, на втором Ростовская область 77 800. Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек стал победителем телешоу «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Он выиграл $1 000 000 и пообещал отправить выигрыш на благотворительность. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Когда наступает золотая коллекция, это значит, что уже последняя четверть часа. Золотая коллекция уже на подходе. В этом выпуске у нас настоящие музыкальные бренды. Майкл Джексон, Шакира. А откроют золотую коллекцию Эрос Рамазотти, Ункуоре, Конле Али.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Не может быть!
6: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
7: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
8: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
7: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
8: Не ждите, приезжайте сейчас.
7: Чанган Центр Арконт на Нежданновой.
8: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданновой, 12.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Шакира, которая, видимо, сейчас отдыхает, наверное, до будущего чемпионата мира по футболу. Совсем скоро послушаем Beloved Sweet Harmony, а еще у нас по плану инструментальная музыка Сантана. I love you much, too much.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
5: Они крыши чинят.
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Волгоградцам, чье имущество пострадало во время ночной атаки ВСУ, пообещали компенсации. Сотрудники горадминистрации проводят поквартирные обследования домов, в которых выбиты стекла, выполняют замеры оконных проемов. Также специалисты проводят работу по вопросам выплат по утрате другого имущества. Согласно постановлению региональных властей, в случае частичной потери имущества волгоградцы могут рассчитывать на выплату в размере почти 78 500 рублей. За полностью утраченное имущество 156 750 рублей на человека. Напомню, Волгоград ночью пережил массированную атаку вражеских БПЛА. Один человек погиб, 8 пострадали. В школе номер 1 открыли пункт временного размещения для жителей пострадавших домов. Массовая задержка рейсов зафиксирована сегодня в Волгоградском аэропорту. Там с 2 часов ночи действовали ограничения на полеты. В начале 10 утра все ограничения Росавиация сняла, и авиагавань заработала в штатном режиме. Но за это время из расписания выбились десятки рейсов. Пассажиров просят быть внимательными и уточнять время вылета или прилета самолетов. 100 мотоциклов и квадроциклов передали Минобороны волгоградские судебные приставы. Весь этот транспорт был незаконно перемещен через таможенную границу ЕАЭС из Казахстана. Суд признал владельца груза виновным и конфисковал мототехнику. После вступления приговора в силу мотоциклы и квадроциклы передали судебным приставам, а они, в свою очередь, передали конфискат военным. Детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей. Изменения начнут действовать со следующего года в связи с принятым федеральным законом. Он отменил госпошлину за внесение записи о детях. Также, по данным МВД, в последнее время европейские страны отказывали во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых не было собственного загранпаспорта, даже если они были вписаны в документ родителей. Ранее выданные паспорта с отметками о детях действительны до окончания их срока действия. Бен Аффлек выиграл в передаче «Кто хочет стать миллионером» на телеканале ABC. Голливудский актер играл в паре с победителем популярной американской викторины Джейми Дингом. Они ответили на все вопросы, потратили 2 подсказки из 3 и выиграли $1 000 000. Все деньги отправят на благотворительность. Интересно, что лучший друг и родственник Аффлека и коллега по многим фильмам Мэтт Дэймон в прошлом году тоже выиграл в этой телеигре $1 000 000. Доллар сегодня 79.86, евро 90.88.
0: Реклама.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Тувелу и песня для тех, кто уже считает буквально часы до конца рабочего дня. Песня «How Long». Сегодня пятница, 31 июля, и пока еще сохраняем рабочее настроение. С вами Андрей Королев. День добрый. Впереди Игорь Корнелюк, город которого нет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Денис Вимс и песня про мистера Всезнайку «Мистер Know It All». Вы точно знаете, что завтра и послезавтра выходные, но эти выходные необычные, 1 и 2 августа. Настраивайтесь, в эти выходные мы собрали лучшие песни 90-х от главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Настраивайтесь в эти выходные на радио «Спутник», проведите уикенд на 105.1 FM и на sputnik.fm.ru для лиц старше 12 лет. Впереди на радио «Спутник» Black Wonderful Life.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла,

0: Вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спорт».

0: Лучшая музыка на радио «Спутник».
1: Надеюсь, ваша пятница проходит сегодня успешно, удачно, результативно. Ну, а завершится она, конечно же, и вечером пятницы, и выходными. Тут сомнений быть не может. У нас впереди Элис Шука, «Not About Us». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Операторы связи сделают мобильный трафик мессенджера Макс бесплатным с 1 августа. Соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых Мегафон, Билайн, МТС и Т2, сообщили в Минцифры. В результате атаки БПЛА на Волгоград есть погибшие. При разборе завалов жилого дома по улице Булаткина в Красноармейском районе обнаружено тело женщины. А количество пострадавших увеличилось до 8. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор. Роспотребнадзор проверит воздух после пожаров, возникших из-за атаки БПЛА на складах «Валдберрис» и на заводе в Красноармейском и Дзержинском районах Волгограда. Санврачи уже взяли пробы воздуха. В новом учебном году в российских школах появятся новые внеурочные занятия по экономике, профориентации и ключевым предприятиям регионов. Об этом РИА Новости сообщили в Минпросвещение. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», к той самой тройке хитов, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Лана Дель Рей, Робби Вильямс и уже скоро Элтон Джон. What in Spanish?
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Lana Del Rey, Young and Beautiful. Уже скоро у нас Sia Unstoppable, а еще у нас по плану инструментальная музыка и в этот раз знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров и все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98-90-30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
4: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». Арбузы местного производителя 29,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Операторы связи сделают мобильный трафик мессенджера «Макс» бесплатным. Это подтвердили в Минцифре. С 1 августа пользователи национального мессенджера получат возможность пользоваться всеми его функциями без удержания платы за мобильный трафик. Такое соглашение было заключено между крупными операторами, в числе которых «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Т2». При атаке БПЛА в Волгограде, по уточненным данным, погибла женщина. Ее тело обнаружили при разборе завалов частного дома в Красноармейском районе, сообщила местная администрация в телеграм-канале. Госпитализированы 8 пострадавших, из них двое находятся в тяжелом состоянии. С утра сообщалось о 5 пострадавших. Ранее губернатор Андрей Бочаров сообщил, что в Волгограде в результате атаки БПЛА повреждены 1 многоквартирный, 1 частный дом, загорелся предприятие ТЭК на юге города и склад в Дзержинском районе. Между тем, СКР расследует террористическую атаку Киева на мирные объекты в Волгограде и других городах. Следователи назовут виновных, ответственных за гибель мирных жителей в результате попадания дронов в жилые дома. В нескольких регионах минувшей ночью под ударами беспилотников оказались именно гражданские объекты, пострадали мирные жители. На местах ЧП в Волгограде работают оперативные службы. Позднее в местах попадания дронов к работе приступили специалисты мэрии Волгограда. Они оценивают ущерб в поврежденных жилищах и производят замеры оконных проемов там, где ударной волной были выбиты стекла, сообщают новости Волгограда. В центральном районе Волгограда начались работы по расширению улицы Коммунистической до 4 полос. Как рассказали в мэрии, работы ведутся вблизи домов номер 18 и 22, а также муниципальные специализированные стоянки. По завершении работ повысится пропускная способность дороги. Она станет более удобной и безопасной для участников дорожного движения, пояснили в мэрии. Помимо обустройства нового парковочного пространства, на Коммунистической модернизируют светофоры, а все кабели уберут под землю. В Госдуме призвали запретить овербукинг. Это когда на рейс продают больше билетов, чем имеется мест в салоне. Подобную практику в России необходимо прекратить. Пассажир должен иметь гарантию перевозки выбранным рейсом. Об этом агентству ТАСС рассказал депутат Валерий Селезнев. По его словам, рискуют столкнуться с овербукингом чаще всего те, кто регистрируется последними. Ранее онлайн-регистрация снижает риск, но не гарантирует посадку. Отказ в перелете из-за нехватки мест является нарушением, считает автор инициативы, на которого ссылается агентство ТАСС. Доллар сегодня 79,86, евро 90,88.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Сегодня пятница, финал недели, и завершается второй летний месяц. Сегодня 31 июля. Есть повод подумать, что же мы хотели сделать этим летом, и успеть все это сделать еще в августе. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Впереди ДДТ и песня «Белая река».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52.

0: Немного мистики и волшебства. Только что Бенсон Бун и его песня «Mystical Magical». Сегодня 31 июля отмечается День необычных музыкальных инструментов. А впереди у нас как раз есть песня по этому поводу. Песня, записанная без единого традиционного, скажем так, музыкального инструмента, потому что все звуки там записаны исключительно голосом. Это Бобби Макферрин. Don't worry, be happy.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, с которой даже пятница пролетает буквально быстро и незаметно, приближая выходные. У нас впереди австрийский музыкальный дуэт «Клан Карусель» и песня, записанная в жанре электроника, называется «Райд». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Международные резервы России за неделю выросли на 1,3% или на 9 миллиардов долларов и составили 732 миллиарда 100 миллионов долларов. Об этом сообщил Банк России. Прокуратура Волгоградской области открыла горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после ночной атаки БПЛА. Обращения от граждан принимаются по телефону 8 960 892 1020. СКР возбудил уголовное дело по факту ударов беспилотников вооруженных формирований Украины по Волгоградской области, сообщает официальный телеграм-канал Следкома. Следователи установят лиц, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям. Самые пунктуальные сотрудники – это люди старше 45 лет. Более 80% из них всегда приходят вовремя, тогда как среди молодых работников таких около 75%. Это показало исследование «Суперджоб». Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: А мы с вами подошли уже к песням «Золотой коллекции». Тройка золотых хитов уже наготове. И в этот раз золотую коллекцию откроют Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. «Барселона».
0: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрин 125-770-007-0803.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
5: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Немного ритмичной музыки, которая помогает нам двигаться в сторону вечера пятницы. Пока только в сторону вечера пятницы, ну а там и выходные. Только что Араш и Лена «One Day». Скоро послушаем «Texas Summer Sun», а еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз у нас пионеры электронной музыки «Art of Noise» и мелодия «Peter Gunn».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Число пострадавших в Волгограде во время ночной атаки дронов в ВСУ увеличилось. По уточненным данным, госпитализированы 8 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Всем раненым оказывают необходимую помощь. При разборе завалов дома по улице Булаткина в Красноармейском районе сотрудники экстренных служб также обнаружили погибшую женщину, пишет высота 102. Напомню, минувшей ночью Волгоград оказался в центре беспилотной атаки. В городе загорелся склад «Вайлдберрис» в Дзержинском районе, а также топливно-энергетическое предприятие на юге города. Повреждено также остекленение 8 домов в Волгограде. Между тем, волгоградцам напоминают об уголовной ответственности за съемку последствий ударов БПЛА. Как подчеркивают в силовых структурах, выкладываемые в соцсети кадры могут способствовать установлению дислокации ПВО, информация о которой носит секретный характер, пишет высота 102. За такие ролики может грозить уголовная ответственность по статье «Госизмена». Ее санкция предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Тихоокеанское островное государство Науру сменило название на республику Науэру и объявило об отмене признания Южной Осетии и Абхазии как независимых государств. Заявление опубликовано на странице правительства в соцсети. Власти Абхазии увидели в решении государства результат беспрецедентного и систематического внешнего давления, цитирует РБК заявление. МИД Грузии приветствовал это решение. Площадь Науэра на острове в Тихом океане примерно 21 квадратный километр. Население республики порядка 10 тысяч человек. Шведский кинопродюсер и бизнесмен Саймон Афрам подал в суд на Netflix за пропажу копии еще не вышедшего в прокат фильма «Стойкость» с Николасом Кейджем. Иск составляет 105 миллионов долларов, сообщает издание Variety. Компания Афрама в июне предоставила Netflix жесткий диск с копией «Стойкости», чтобы стриминговый сервис принял решение о возможной покупке картины. Но когда представитель бизнесмена собрался забрать диск, Netflix сначала перестал выходить на связь, через неделю сообщил, что фильм был украден. Пока картина не оказалось слитой в интернет, а в Netflix заявляют, что, по их мнению, воры руководствовались желанием сдать украденные жесткие диски на металлолом, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90 рублей 88 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: чтобы стало еще ярче, еще солнечнее, только что лейтбэк, солнечное регги. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Девушка по городу».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим, это Оливия Дин и песня So Easy to Fall in Love. Сегодня непростая пятница, не просто 31 июля. Сегодня отмечается День системного администратора. Поэтому, если у вас есть в компании системные администраторы, обязательно их поздравляем. У нас впереди Саваш. Goodbye. Музыка, которую мы любим.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский. 205-505.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
9: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.

0: Еще немного, еще чуть-чуть, и уже наступит долгожданный вечер пятницы. Кто-то уже считает минуты, кто-то пока еще часы. Но в любом случае настраиваемся на хорошие выходные. У нас впереди Морган Уоллен и песня «Love Somebody». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Похищенные в Таиланде россияне, 17-летний брат и 22-летняя сестра убиты. В этом сознались задержанные. Предварительно мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян, пишет «Вечерняя Москва». Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 21 августа из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте администрации региона, пишут «Городские вести». 42 иностранца были доставлены в полицию после масштабного рейда в Городищенском районе Волгоградской области. Шестерых мигрантов выдворят из региона, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на пресс-службы ФСБ и Росгвардии. Редакторы австралийской версии мужского журнала Men's Health назвали звезд старше 80 самыми идеальными фигурами. Лидер списка Харрисон Форд, которому 84 года. Также в пятерке, в частности, Сильвестр Сталлоне, Мик Джаггер и Пол Маккартни. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 20-22, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» с вами. В предстоящие выходные будем вспоминать время, когда мы собирали вкладыши от жвачек, переписывали кассеты у друзей. В эти субботы и воскресенья мы собрали для вас коллекцию покруче. Лучшие мировые хиты 90-х. Весь уикенд на радио «Спутник» с утра и до вечера. Настраивайтесь на 105.1 FM и на sputnikfm.ru для лиц старше 12 лет. Ждем уикенд с хитами 90-х. У нас впереди золотая коллекция. В этом выпуске из 90-х песня «Girl, You'll Be a Woman Soon». Еще послушаем Криса Дебурга с песней группы Beatles «Let It Be», а откроет золотую коллекцию Крис Айсек.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
3: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
4: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». Арбузы местного производителя. 29,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Такие песни хороши в любом исполнении. Только что Крис де Бург, песня «Let it be», «Пусть будет так». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера пятницы. Встречаемся мы с вами после выходных. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Крис Паркер и мелодия «Space».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Похищенные в Таиланде россияне, брат и сестра убиты. В этом сознались задержанные подозреваемые, лидеры преступного синдиката. Они указали на место, где спрятали тела 22-летней девушки и ее 17-летнего брата. Туда направлены следователи и криминалисты, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на тайскую прессу. Предварительно мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян. Незадолго до похищения девушке казалось, что кто-то следит за ее телефоном. Семья переехала в Таиланд несколько лет назад из Тюмени. В посольстве России пообещали помочь матери, юноше и девушке. Также там надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание для виновных. Запрет на посещение лесов продлили в Волгоградской области до 21 августа из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте администрации региона. По данным облкомприроды, 5 класс пожарной опасности сохраняется в 7 районах региона. Все службы переведены на усиленный режим работы, пишут городские вести. По прогнозам Росгидромета, в Волгоградской области в ближайшее время ожидается сухая и очень жаркая погода. В выходные до четверга на следующей неделе в прогнозах дневные температуры от 30 до 36 градусов. В Волгоградской области растет статистика пострадавших от клещей. За помощью после укусов обратились 1273 человека, из них более 430 – это дети, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ведомство. Зарегистрированы 4 случая иксодового клещевого боррелиоза и уже 3 случая крымской геморрагической лихорадки. Недели ранее заболевших КГЛ было всего 2 человека, за неделю заразился еще один. Специалисты напоминают, клещи обитают в траве и невысоких кустарниках, но не живут на деревьях. Клещ цепляется за одежду, затем ползет вверх и ищет укромное место на коже под одеждой. После каждой прогулки на природе нужно тщательно осматривать себя и детей. Финляндия вслед за Италией потребовала временно исключить Испанию из Шенгена. Глава МВД Мария Рантанен заявила, что испанская сторона не справляется с обеспечением безопасности на внешних границах Шенгена. Это приводит к неконтролируемому притоку нелегальных мигрантов. Ранее о том же заявила премьер Италии Джорджа Мелони. Поводом стало резкое увеличение потока нелегалов в испанский анклав Сеута. Предварительно на его территорию проникло около 40 тысяч марокканцев, пишет «Москва-24». Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и даже может стать словом года. Об этом рассказала агентство ТАСС эксперт Минпросвещения Наталья Козловская. Это слово ощущается как свежий неологизм, однако в словарях оно есть и обозначает то, что рассчитано на узкий круг, например, нишевый журнал, проект, продукт или парфюм. В 2025 году в рамках проекта «Слово государства российского» словами года были признаны рождаемость, лидерство, а также государство цивилизации и интеллект. Интеллектуальный, а также словосочетание «языковая политика». Решение приняла Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте, пишет газета.ру. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Эта композиция называется «The Road», «Дорога», а летом дороги ведут нас с вами в интересные места. Впереди выходные, будет возможность испробовать новый маршрут. Меня зовут Алена Богданова, добрый вечер, пятница, прекрасно вам его провести. А дальше у нас еще Валерия, послушаем песню «Маленький принц».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: Как вам обновленная версия хита «Stumbling»? А дальше у нас с вами первая темнокожая женщина, которая появилась на обложке «Rolling Stone». Это легендарная Тина Тернер.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
6: Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Легкого вам завершения рабочей недели, хорошего вечера. Далее у нас композиция Dive Into Me, но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Число пострадавших в Волгограде во время ночной атаки дронов увеличилось до 8 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Андрей Бочаров. При разборе завалов дома на улице Булаткина в Красноармейском районе была найдена погибшая женщина, пишет «Высота 102». В Волгоградской области растет статистика пострадавших от клещей. За помощью после укусов обратились более 1270 человек. Зарегистрированы 4 случая клещевого боррелиоза, 3 случая крымской геморрагической лихорадки. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения в республике Мариэл, где бензин подешевел почти на 10%. Вторая страна Евросоюза предложила исключить Испанию из Шенгена. Заявление сделали в МВД Финляндии. Там считают, что Испания не выполняет свои обязательства по защите внешней границы ЕС. Ранее о том же заявили в Италии, пишет РБК. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами. Скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Вам желаю прекрасного вечера, хорошего настроения. Музыка – это лучший способ переместиться во времени, а в эти выходные радио «Спутник» дарит уикенд хитов 90-х. Яркие эмоции и только знакомые мелодии на 105.1 FM и на sputnikfm.ru12+. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Modern Talking, Юана Телон, Хуан Слакамиса Негра, а также Bad Boys Blue.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
3: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
6: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
7: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
8: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
9: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
8: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
9: Не ждите, приезжайте сейчас.
8: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
9: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Funto. Эта песня была запрещена в Доминиканской Республике. Власти посчитали ее неприличной. Называется «Камиса Негра Хуанеса». И это была наша с вами золотая коллекция. Далее «Айсуф Бейс». До этого еще расскажу о погоде на субботу. А чуть раньше у нас с вами музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград», 60-57-57.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». Арбузы местного производителя 29,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Автобус с сообщением «Краснодар-Донецк» был атакован дроном самолетного типа зарубежного производства. Об этом сообщил агентство ТАСС источник в СК РФ. Во время осмотра места происшествия специалисты нашли фрагменты, которые по предварительной оценке могут принадлежать иностранному ударному дрону самолетного типа, уточнил собеседник журналистов. Обломки исследуются. Об ударе по автобусу стало известно сегодня. Атака ВСУ была осуществлена, когда транспорт передвигался в районе поселка Кутейниково на востоке ДНР. В результате пострадали не менее 8 человек, всех их госпитализировали, один попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Волгоградский Роспотребнадзор выявил превышение содержания вредных веществ в воздухе на фоне пожара на складе в Дзержинском районе. Напомню, логистический объект компании «Wildberries» загорелся после атаки украинских дронов в ночь на пятницу. Превышения по взвешенным веществам в воздухе были в 1.5-2 раза в 9 утра, но далее ситуация нормализовалась. Замеры, сделанные в 3:30 дня, оказались хорошими, пробы воздуха соответствовали нормативам. Кстати, на юге Волгограда, несмотря на окутавший район дым, воздух был нормативным и утром, отмечает высота 102, ссылаясь на Роспотребнадзор области. 42 иностранцев доставили в полицию после масштабного рейда в Городищенском районе Волгоградской области. 6 мигрантов выдворят из региона. На них составлены административные протоколы. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ и Росгвардии проверили поля и складские помещения в Ерзовском сельском поселении, где трудятся иностранцы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на региональную полицию. Суд назначил нарушителям штрафы и административное выдворение за пределы страны. Подобные рейды продолжатся и в других районах области, пишет «Комсомольская правда». Фильм «Человек-паук. Новый день» передел по сборам самую кассовую картину киновселенной Марвел «Мстители». Об этом сообщает «Голливуд Репортер». По предварительным данным, «Человек-паук» заработал $70 миллионов за премьерный день проката в США. Это лучший старт в истории, даже несмотря на отсутствие IMAX-сеансов, отмечает агентство. До этого лучшие сборы в первый день были у «Мстителей. Финал» – $60 миллионов. Загадочные шифровки радио «Судного дня» вызвали большую обеспокоенность на Западе. На этой неделе станция передала ряд таинственных кодовых сигналов, в том числе слова «монархист», «взяточница», «мотель», «боязливость». Печально известная радиостанция ожила, выпустив в леденящую душу поток загадочных кодовых слов, пишет британский таблоид «The Sun», цитирует его «Вечерняя Москва». Военная радиостанция функционирует более 50 лет. Обычный эфир состоит из белого шума и жужжания, но периодически в период обострения международной обстановки в эфире появляются таинственные послания, над расшифровкой которых думают во всем мире, отмечает издание. Официальный доллар 79,86, евро 90,88.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Немного романтики в пятницу вечером от группы «Звери». Дальше у нас с вами Милен Фармер, которая не только поет, однажды она выпустила книгу, которая называется «Лиза Лу и сказочник». А мы с вами послушаем новую песню Милен Фармер «Чей теперь черед».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: под
1: такую музыку очень даже приятно уже завершать эту рабочую неделю. Только что Shattered Dreams. Дальше еще танцевальный I Never Felt So Right.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Суперцена в гипермаркетах «Маяк». Арбузы местного производителя 29,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: подходе у нас с вами Ava Max. Ее песня называется Kings and Queens. Но прежде еще узнаем больше про наш с вами мозг. Расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозг – очень интересная структура, которую изучали постепенно. Оказалось, что он не монолитен, как считалось раньше, а состоит из множества разных компонентов. Каждому из них пришлось придумывать название. Сегодня интересные названия структур мозга. Кора головного мозга состоит из двух полушарий, соединенных между собой пучком нервных волокон. Этот пучок называется мозолистым телом. И у мозолистого тела есть свой клюв и свое колено. Ограда – это ядро мозга в виде узкой полоски серого вещества. Ограда связана с обонятельной луковицей, однако при этом нейроны ограды также хорошо реагируют на слуховые и зрительные раздражения. Серый бугор – это отдел мозга, отвечающий за вегетативные, то есть бессознательные функции, например, за терморегуляцию. Поскольку есть бугор, есть и подбугорье, и надбугорье, и забугорье. Мозжечок похож по строению на большой мозг и тоже имеет разделительную линию, но если у большого мозга она называется мозолистым телом, то у мозжечка это червь. Полость среднего мозга называется водопроводом, а точнее сильвиевым водопроводом. Кору больших полушарий часто называют плащом. Это слой серого вещества толщиной от 1,5 до 4,5 мм, который покрывает полушарие мозга. Кора мозга или плащ составляет в среднем до 45% от объема всего мозга в целом. Бледный шар – это структура конечного мозга высших позвоночных. Если пощекотать бледный шар с помощью вживленных электродов, у нас начнут хаотично сокращаться мышцы конечностей. Головка хвостатого ядра примыкает внизу к переднему продырявленному веществу. Именно в этом месте она соединяется с чечевицеобразным ядром. Уздечка верхнего мозгового паруса – это тяж, соединяющий мозговой парус с крышей среднего мозга. Просто попробуйте себе это представить. У нас есть средний мозг, у которого есть крыша, и сразу под ней располагается парус. И что на первом месте? Гиппокамп, что значит «морской конек», — это часть обонятельного мозга. Он участвует в механизмах формирования эмоций и перехода кратковременной памяти в долговременную. Он заканчивается утолщениями, разделенными на отдельные бугорки, очень похожими на маленькие пальчики. Они так и называются — пальцы ног морского конька.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.

0: смотрю вперед, а там у нас с вами такие песни, ради которых хочется остаться здесь. Они попали в золотую коллекцию. Это будут Close to You, Макси Приста, If There's Any Justice, Лемара, а также Heartbreak Hotel, Сиси Кэтч.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

требует справедливости, Лемар, In This I Need Justice в нашей с вами золотой коллекции. Я вам желаю не задерживаться на работе, прекрасного летнего вечера. Далее Хьотса, Wonderful Life. До этого еще музыка понятная, без слов. Послушаем Фауст Папетти, Reality.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата. По его данным, наиболее заметные изменения произошли в республике Мариэл, где бензин подешевел на 9,7%. В Воронежской и Иркутской областях снижение более 6%, но разброс цен на разных заправках в регионах остается большим. Стоимость, например, 95-го доходит до 113 рублей за литр, говорят жители, сообщает БФМ. Напомню, 30 июля российское правительство приняло постановление о продлении полного запрета на экспорт бензина до 31 января 2027 года ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Между тем, на Волгоградской АЗС вернулись очереди. Облпромторг признает повышенный спрос, но называет ситуацию на топливном рынке стабильной за счет достаточного запаса горючего. Его в регионе достаточно, отметили в областном комитете промышленной политики и торговли, пишет блокнот Волгограда. Жители региона там попросили не делать дополнительные запасы топлива, не создавать искусственный ажиотаж. Рядовые волгоградцы также призывают в соцсетях любителей очередей не создавать ажиотаж на заправках. Ситуацию на рынке продолжают контролировать профильные ведомства обладминистрации совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы, отмечает агентство. В субботу 1 августа в Волгограде вокруг стадиона «Волгоград-Арена» введут ограничение движения транспорта из-за концерта группы «Ленинград». Организаторы рекомендуют заранее подготовиться к посещению мероприятия, пишет блокнот. Об ограничениях предупредила пресс-служба спортивного объекта. Для автомобилистов будут недоступны участки проспекта Ленина, нулевой продольной магистрали, улицы Зайцева и маршала Крылова. Гостей концерта просят отказаться от поездок на личном транспорте из-за ограниченного количества парковочных мест рядом со стадионом. Запрет на посещение лесов продлили в Волгоградской области до 21 августа из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщается на сайте администрации региона. По данным облкомприроды, 5 класс пожарной опасности сохраняется в 7 районах региона. Все службы переведены на усиленный режим работы. По прогнозам Росгидромета, в Волгоградской области в ближайшее время ожидается сухая и очень жаркая погода. В выходные до четверга на следующей неделе в прогнозах дневные температуры от 30 до 36 градусов. До российского параллельного проката добралась «Одиссея» Кристофера Нолана. Так называемые предсеансовые показы с 30 июля проходят в отдельных кинотеатрах, пишет Life.ru. Отзывы критиков противоречивы. С одной стороны, они говорят, что главный герой «Одиссей» не такой, как у Гомера. В фильме нет эмоциональной, политической и этической глубины, но хвалят зрелищность. Это самый дорогой фильм в карьере режиссера. Он полностью снят на IMAX-камеры нового поколения. В картине также плеяда звезд от Мэтта Дэймона до Зендаи. Все корабли в картине пригодны для плавания, а перед съемками актеры учились управлять старинными судами, отмечает Лента.ру. Центробанк установил курсы валют на выходные. Доллар 79,46, евро 91,19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит с горячих летних танцполов, где танцуют до утра. В пятницу вечером можно себе такой позволить. Называется New Vibe. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю. А далее еще Вячеслав Быков. Послушаем песню «Любимая моя».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Это песня Cold Heart, за которую Элтон Джон, Дуа Липа получили премию American Music Awards. Они победили в номинации «Коллаборация года». А дальше у нас с вами Pet Shop Boys и It's a Sin.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции, а в ней послушаем песню «The Blue Cafe» с одноименного альбома Криса Ри. Там же у нас с вами еще Гати Кимбра «Somebody That I Used To Know», а также F.R. David «Girl».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
4: Волгоград, Чанган, центр Арконт, открыт.
5: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
4: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
5: Не ждите, приезжайте сейчас.
4: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
5: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре «Чанган, центр Арконт» по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Песня называется «Кто-то, кого я однажды знал», «Somebody that I used to know». Это была наша с вами золотая коллекция. Вам желаю прекрасного летнего вечера. А далее для вас доктор Албан, «It's my life». До этого еще музыка, понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13!
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Полиция Таиланда обнаружила 5 тел на месте возможного захоронения 2 молодых россиян. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на генерал-лейтенанта таиландской полиции Сурат Четпхонга. Он не смог подтвердить точно, кому принадлежат тела. На участке, куда привели задержанные, обнаружены 2 захоронения. В одном 2 тела, в другом 3. Напомню, брат и сестра Назимовы, родом из Тюмени, пропали в курортном городе Паттайя 26 июля. Мотоцикл россиян оказался разобран и закопан в водоотводном канале. Полиция Таиланда считает, что причиной нападения могли стать именно планы похитить мотоцикл россиян. Волгоградский Роспотребнадзор выявил превышение содержания вредных веществ в воздухе на фоне пожара на складе в Дзержинском районе. Напомню, логистический объект компании «Wildberries» загорелся после атаки украинских дронов в ночь на пятницу. Превышение по взвешенным веществам в воздухе были в 1,5-2 раза в 9 утра, но далее ситуация нормализовалась. Замеры, сделанные в 2:30 дня, оказались хорошими, пробы воздуха соответствовали нормативам. Кстати, на юге Волгограда, несмотря на окутавший район дым, воздух был нормативным и утром, отмечает «Высота 102», ссылаясь на Роспотребнадзор области. В Волгоградской области растет статистика пострадавших от клещей. За помощью после укусов обратились 1273 человека, из них более 430 – это дети, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на ведомство. Зарегистрировано 4 случая иксодового клещевого боррелиоза и уже 3 случая крымской геморрагической лихорадки. Недели ранее заболевших КГЛ было всего 2 человека, за неделю заразился еще один. Специалисты напоминают, клещи обитают в траве и невысоких кустарниках, но не живут на деревьях. Клещ цепляется за одежду, затем ползет вверх и ищет укромное место на коже под одеждой. После каждой прогулки на природе нужно тщательно осматривать себя и детей. 42 иностранцев доставили в полицию после масштабного рейда в Городищенском районе Волгоградской области. 6 мигрантов выдворят из региона. На них составлены административные протоколы. Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ и Росгвардии проверили поля и складские помещения в Ерзовском сельском поселении, где трудятся иностранцы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на региональную полицию. Суд назначил нарушителям штрафы и административное выдворение за пределы страны. Подобные рейды продолжатся и в других районах области, пишет «Комсомольская правда». Фильм «Человек-паук. Новый день» опередил по сборам самую кассовую картину киновселенной Марвел «Мстители». Об этом сообщает «Голливуд Репортер». По предварительным данным, «Человек-паук» заработал $70 миллионов за премьерный день проката в США. Это лучший старт в истории, даже несмотря на отсутствие IMAX-сеансов, отмечает агентство. До этого лучшие сборы в первый день были у «Мстителей». Финал – $60 миллионов. Официальные курсы валют на выходные: доллар 79.46, евро 91.19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Sheeran Bad Habits, музыка, которую мы любим. Далее у нас Ума Турман, но прежде еще давайте узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10 камер и 17 радаров, выполняя до 254 триллионов операций в секунду. В том числе система полностью автоматизирует парковку и контролирует расстояние до бордюров. Под капотом 4-литровый турбомотор мощностью 603 лошадиных сил. В Европе цены на новинку стартуют от 200 тысяч евро. У нас, с учетом всех дополнительных издержек, стоимость нового Майбаха превысит 30 миллионов рублей. Что ж, красиво жить и ездить не запретишь.

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, у вас будет выбор. Не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами. Можно на один день сложить в себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами, в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы, день компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы, возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы, если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги, хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи, не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы, не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Спасибо вам, что время вы проводите здесь вместе с нами. Музыка – это лучший способ переместиться во времени, а в эти выходные радио «Спутник» дарит уикенд хитов 90-х. Яркие эмоции и только знакомые мелодии на 105.1 FM и на sputnikfm.ru 12+.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор ООО «Концепт СТ», официальный дилер автомобилей «Чанган» в Волгограде.
2: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган Центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: В это время в нашей компании появляется Анна Романова. Она расскажет, что нас с вами ждет завтра. Узнаем это из гороскопа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас будет выбор, не соглашайтесь на то, что вам неприятно или полностью отменяет ваши личные дела. Тельцы, не стоит заниматься серьезными и сложными делами, можно на один день сложить в себя груз обязанностей. Близнецы, хорошо бы заняться ревизией техники и электроники. Проверьте физическое состояние гаджетов и обновите пароли и софт. Раки, день домашних совещаний и планирования. Будьте реалистами, в эмоциональном запале вы можете запланировать слишком многое. Львы, разговоры и попытки уладить конфликты могут отнять много сил и времени. Придется набраться терпения. Девы, день незаконченных дел и разговоров. Вы не сможете договориться до решения, которое бы устроило всех, включая вас самих. Весы. День компромиссов и вынужденных уступок. Возможно, придется срочно менять план действий. Скорпионы. Возможны сомнительные или неприятные ситуации, в которых вам придется принимать решения под давлением. Просто примите то, что получится. Стрельцы. Если хотите закончить или просто сделать дела, стоит поторопиться. Сложились отличные условия для решения прикладных задач. Козероги. Хороший день для встречи с друзьями и вообще приятных занятий. Вы сможете посмотреть на свои проблемы под другим углом. Водолеи. Не стоит нарушать договоренности. Сорванные по вашей вине планы на долгое время лишат вас доверия близких или партнеров. Рыбы. Не стоит ожидать от других стопроцентного выполнения обещаний. Скорее всего, что-нибудь пойдет не так.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 20-22 градуса, а днем 28-30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп-рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Спутник».
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп-рок-музыки 90-х все выходные на Радио «Спутник». Can't touch this.

Радио «Спутник». Меньше слов. Больше музыки. Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп-рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп-рок-музыки 90-х все выходные на «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.